0: Сергей, вот хад мов бок, Лим мов ос рух, мов ос хас мов ос, вот нем мов вэт Сергей. U geniet zoveel meer.
1: Koffietijd.

0: Interceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: This dance experience.
2: Now, here comes the music.

0: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: This dance experience.
2: Now, here comes the music.